0: прекрасно, это вам желаю.
1: Mattress in the left lane, northbound 77 before Diffley.
2: I'm 2015.